0: хорошо. Там, где есть радиодача.
1: С вами на радиодаче.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
0: Скидки в аптеках столички.
2: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
0: Радиоканал 102.1. Для детей старше 16 лет.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 321-102-1.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Геннадий. Я хочу передать привет своей любимой женщине, Елизарова Максиму Любовь Петровне, которая вырастила и воспитала трех прекрасных дочерей. Пожелать ей здоровья, счастья. Хочу ей посвятить песню, которая называется «Моя женщина». Спасибо, радио «Дача».

0: слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: На даче 5 часов утра. Доброе утро. С вами Сергей Жуков.

0: кабельное ТВ за 130 рублей в месяц. Бесплатная приостановка в дачный сезон. Теленет Самара. 200 09 09. Подробности на сайте telenettv.ru.
1: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте!

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням в 6.30 и 8.30, по выходным в 8.30. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.
2: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
4: Скидки в аптеках столички.
5: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
4: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс секрет императора – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радиоканал 102.1. Для детей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 321-102.1.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алексей Никишков. Хочу передать привет своему коллективу, пожелать хорошего настроения. Ребята, вы лучшие. Хочу, чтобы прозвучала песня Юлии Михальчик. Спасибо, радио «Дача».

0: слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Шесть часов утра на радио «Дача». С вами Филипп Киркоров.
0: Прямо сейчас

0: детей старше 16 лет. Погода.
1: Сейчас в Самаре плюс 5, ветер северный, слабый, с порывами, давление нормальное. По данным Яндекс.Погоды, днем переменной облачности до 14 градусов. Пока около 5, согреваемся теплой музыкой радио «Дача».
0: Реклама. Кабельное ТВ плюс интернет за 370 рублей в месяц. Бесплатная приостановка в дачный сезон. Теленет Самара. 200 09 09. Подробности на сайте telenettv.ru.
2: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте.

Радио Дача. Телефон рекламной службы 212-9990. Вы слушаете Радио Дача. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Добрая половина граждан понедельник утром выглядит как вообще недобрая.
0: Это радио «Дача».

0: Реклама.
1: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
0: Жилой комплекс «Ласточка» в Самаре. Весенний старт к новой высоте. Скидка 300 тысяч рублей на видовые квартиры. Только в апреле и мае. Звоните 8 846 275 25 25. Застройщик и специализированный застройщик «Эскат Девелопмент». Акция действует с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Скидка в размере 300 тысяч рублей предоставляется застройщикам на квартиры, расположенные с 20 по 23 этаж, стоящегося объекта недвижимости. Не суммируется с другими акциями. Подробная информация об организации акции, условиях ее проведения, количестве и перечне квартир, участвующих в акции на сайте gk.ru. Проектная декларация на сайте nastoch.dom.rf. Не оферта, 18+.
2: Вах, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
3: Что, и в понедельник?
2: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатные. И даже в четверг.
4: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8 846 379 25 25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене.
5: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции, ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
6: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249 99 89. Сайт granitpamyti.ru.
7: Агентство недвижимости Ивановой Дарьи – это надежность и репутация, проверенная временем. Все виды риэлторских и юридических услуг в недвижимости. Звоните 203 11 11.
8: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте

0: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калинина.
2: От болезней плодовых деревьев Хортон. Яблоко и груша, вишня и слива, черешня, персик, абрикос. Хортон. Защити свой сад.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: От вредителей. «АЛЛАТАР». Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
5: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
6: А чем вам нравится чистящая паста «Альба Чистоник»?

0: быстро, безопасно.
1: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин! От болезней и вредителей картофель защитит! Препарат надежный под названием «Клубний щит».
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного +2 23 23 23 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного +2 23 и узнавайте подробности. +2 23. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. +2 23. +2 23. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: Вы слушаете 102.1. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-63-008-48. Для детей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Телефон 321-102.1.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Валентина Анатольевна. Я хочу передать привет всем моим родным и близким, кто знает Подкорину Валентину Анатольевну. Желаю всем здоровья, счастья, любви. Спасибо, радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
2: На тренировках не хрустеть.
3: После долгого дня не скрипеть.
2: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
4: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
2: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
5: ВАД не является лекарственным средством.
6: 7 часов утра. С вами на даче я, Валерия.
7: Прямо сейчас

0: Радиоканал 102.1. Для детей старше 16 лет. Погода.
1: Сейчас в Самаре плюс 6, ветер северный, слабый, с порывами, давление нормальное. По данным Яндекс.Погоды, днем переменной облачности до 14 градусов. Пока 6. Радиоудачи желает вам хорошего субботнего утра.
2: Мечтаешь попасть на премию Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте на...

0: Дачные объявления.
1: Радио «Дача Самара» проводит творческий конкурс. Нарисуйте со своими детьми и внуками в возрасте от 7 до 12 лет картину на тему «Одна страна, тысяча красок» в честь Года единства народов России. До 10 мая выкладывайте фотографии работ в специальный альбом в группе ВКонтакте «Радио «Дача Самара». Финалисты получат замечательные подарки, а лучшие работы будут представлены на специальной выставке «Радио «Дача» в парке имени Гагарина». Подробности в группе ВКонтакте «Радио «Дача Самара». 16+.
2: Реклама.
3: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
4: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте!

0: от вредителей. АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР.
1: А чем вам нравится стиральная паста «Альба-автомат»?
2: Цветные вещи не теряют свою яркость. Отлично отстирывает сложные пятна. Удобный шар-контейнер.
1: «Альба-автомат». Стирает чисто, эффективно, удобно.
3: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют! Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
4: Внимание, вопрос.
5: Есть дела интересные?
6: Все сложно.
7: Ни свидетелей, ни улик.
6: Но надежно.
5: Я вам столько дел раскрыла.
8: Что за девушка?
6: Детектив на все руки.
9: Короче, тут такое дело.
5: Я не такая.
6: Новые серии.
10: Звучит многообещающе.
6: В субботу в 18:25.
11: А мотив?
6: Вечерний детектив.
9: Замечательно.
6: На канале ТВ-центр.
5: Женщины его тоже любят.
12: Возрастное ограничение 16+.
13: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
14: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
13: Григорий Лепс.
15: Самый лучший день заходил вчера.
14: Полина Гагарина.
13: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
14: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
12: Категория 12+.
3: От болезней и вредителей картофель защитит. Препарат надежный под названием «Клубнищит».

0: детей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 321-102-1.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Хотим поздравить с днем рождения Карамнову Елену Ивановну и пожелать ей здоровья, больших и солнечных дней и побольше улыбок. Спасибо, радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
2: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
3: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
2: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
3: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
4: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
5: Самаре 8 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача». Прямо сейчас

мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Радиоканал 102.1. Для детей старше 16 лет. Погода.
1: Сейчас в Самаре плюс 8, ветер северный, слабый, с порывами давления. Нормальная, по данным Яндекс.Погоды, днем переменной облачности до 14, пока 8 градусов. Начните проведите этот день в компании «Радиодача».
0: Реклама. Долгожданный, любимый наш Стас Михайлов.
2: Для тебя рассветы и туман.
0: 100% хиты и новые песни. В юбилейной программе «Все для тебя». 22 и 23 мая в филармонии. Билеты на сайте концертсамара.ру.
3: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставь.

0: 6300.
1: Хотите новую квартиру, но семейная и IT-ипотека вам не подходят? В доме у Космопорта 2 ипотека 11,9% для всех. Всего 11,9% для всех, всех, всех. И для вас, конечно. Акция действует на 2- и 3-комнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
2: Полная стоимость кредита от 19,491% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%, срок от 3 до 30 лет. Валюта 3 рубли. Универсальная лицензия Банка России на 2013 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 212-9990. Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Что для нас приготовили звезды на сегодня, узнаем прямо сейчас в гороскопе от Натальи Васиной. День располагает к смене обстановки и отдыху. Близнецы, водолеи и стрельцы захотят движения и новых впечатлений. Возможны поездки или спонтанные планы. Не отказывайте себе в удовольствии погрузиться в новую авантюру. Тельцы, раки и рыбы нуждаются в спокойствии. Лучше провести день в комфортной атмосфере, в кругу семьи или друзей. Восстановление вам сейчас особенно важно. Овны, львы и скорпионы могут ощущать внутреннее напряжение. Не стоит переносить его на окружающих. Полезно выплеснуть накопившийся стресс через спорт или настольную игру. Девы, весы и козероги смогут навести порядок в делах и мыслях. Это хороший день для планирования и постановки целей на следующую неделю.
0: Гороскоп на радио Дача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Синие птицы гнездятся там, где верят в чудеса.
0: Это радио «Дача».

0: Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Утро красит нежным светом стены древнего Кремля. Просыпается с рассветом вся советская земля. Холодок бежит за ворот, шум на улицах сильней. С добрым утром, милый город, сердце родины моей. Красивые слова популярнейшей советской песни «Москва майская» неслись в эфире всего Советского Союза, и как много в них было энтузиазма, жизни, устремленности в будущее и, конечно, весны и предвкушения счастья. И даже тогда, в очень серьезной с точки зрения идеологического контроля время, надо было быть страшным занудой, чтобы вспомнить о том, что 1 мая – это день солидарности в памяти демонстрации рабочих на площади Хаймаркет в Чикаго. Они вышли на улицу 4 мая 1886 года против полицейской жестокости. Обернулось все стычками с полицией, перестрелками, взрывами бомб, гибелью и ранениями десятков людей с обеих сторон. Такой вот печальный повод для праздника, о котором, конечно, вспоминать было как-то странно, потому что весна, потому что радостно на душе. День уходит, и прохлада освежает и бодрит. Отдохнувший от парада город праздничный гудит. Вот когда встречаться парам говорливо и жива, по садам и по бульварам растекается Москва. Хороший, в общем-то, праздник. Впрочем, есть люди, которым сегодня хочется именно 1 мая грузануть нас своим нудным бубнежом про солидарность и борьбу пролетариев всего мира за трудовые права. Остались еще такие, мягко говоря, экспонаты.
2: Дорогие друзья, уважаемые мои товарищи, сегодня 1 мая приобретает действительно свои первые очертания. Речь не идет о красных шариках, речь сегодня идет о том, что простой труженик должен бороться за свое рабочее место, за мир, за достойную жизнь в этом мире. Во имя созидания, во имя дружбы и братства. Ура!
3: Ура!
2: Ура!
3: Ура!
2: Ура!
1: Это выступал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Смысла в его словах особого нет, как и в любых ритуальных заклинаниях. Сегодня днем с огнем не найдешь работящего человека, которому нужны Зюганов и его КПРФ. Если возникает проблема на работе с начальством, куда разумнее пойти, в трудовую инспекцию, суд или прокуратуру? Толку будет больше, чем от человека, которому так хочется угробить своим занудством прекрасный весенний праздник. Ну его к лешему. С 1 маем вас, дорогие друзья.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 212-9990.

0: Удачные объявления. Радиодача представляет легендарная песня года.
1: По выходным в 3 часа дня мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
0: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радиодаче. Реклама.
2: Время на даче быстро пролетает. Чтобы не терять его при боли и спазме, держи под рукой Револгин. Револгин поможет справиться с болью и освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: С «Гринлайф» на грядке все в порядке.
6: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. «Гринлайф». Реально натурально. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города.
7: На природе или дома. К барбекю в Ашан все готово. Покупайте шашлык из свинины Ашан «Красная птица» 1 килограмм всего за 299,99 до 13 мая. Майские близко, цены низко.
8: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
9: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
10: От вредителей. Алатар. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. Алатар.
11: А чем вам нравится стиральная паста Альба Актив?
12: Белье такое белое, даже без кипячения.
13: Отлично справляется со сложными пятнами.
14: Отстирывает даже в холодной воде.
15: Альба Актив. Стирает чисто, эффективно, безопасно.
16: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.

0: детей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
0: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: 6+. На радио «Дача».
2: Удачный момент.
4: Телефон 321-102-1.
5: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу всем пожелать прекрасного солнечного настроения. Едем сейчас в машине, слушаем вас. Я хочу передать привет маме и папе и своим друзьям Кристине и Илине. Спасибо большое, радио «Дача».

0: Спонсор рубрики АО «Суточно».
1: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
2: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
3: 6+. Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Самаре 9 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача». Прямо сейчас

покой нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

0: Радиоканал 102.1. Для детей старше 16 лет. Погода.
1: Сейчас в Самаре плюс 9. Ветер северный, слабый, с порывами. Давление нормальное. По данным Яндекс.Погоды, днем переменная облачность и до 14. Пока 9. Радио «Дача» желает вам доброго утра.
2: Тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставь

0: каждый день на радио «Дача».
1: На календаре 2 мая – Всемирный день тунца. Обитают тунцы в тропических и субтропических водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов, а также в Средиземном море. Но их можно встретить и в более умеренных широтах. В поисках пищи эти стайные рыбы преодолевают большие расстояния. Тунцы – важный промысловый объект, а также они ценятся среди рыболовов-любителей. В настоящее время более 96 государств заняты в тунцовой промышленности во всех океанах. В океанах действуют тысячи танцеловных судов. Наиболее стремительно объем

0: Срочные объявления.
1: Радио «Дача Самара» проводит творческий конкурс. Нарисуйте со своими детьми и внуками в возрасте от 7 до 12 лет картину на тему «Одна страна, тысяча красок» в честь Года единства народов России. До 10 мая выкладывайте фотографии работ в специальный альбом в группе ВКонтакте «Радио «Дача Самара». Финалисты получат замечательные подарки, а лучшие работы будут представлены на специальной выставке «Радио «Дача» в парке имени Гагарина». Подробности в группе ВКонтакте «Радио «Дача Самара». 16+.
2: Реклама.
3: Комплексная диагностика зубов, стоматологии «Реавиз». Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама Медицинский университет «Реавиз».
4: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
5: Только по 3 мая. Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 199 рублей 90 копеек. Сосиски домашние «Дым-дымыч» 232 рубля 90 копеек за килограмм. В гипермаркетах низких цен «Маяк».
6: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте

Телефон рекламной службы 212-99-90.

0: Реклама.
1: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей.
2: Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей.
3: Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
5: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Тарарарарам-бр-бр. Ой-ой. Тарарарарам.
7: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там... Где Россия?
9: Скидки в аптеках столички.
10: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
11: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
12: Кисель, реавит, для желудка суперхит.
13: Засыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
12: Кисель Леавит желудок поблагодарит.
14: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
15: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
16: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
17: Растения балуются. Всыпим по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально. Натурально.
18: Время на даче быстро пролетает. Чтобы не терять его при боли и спазме, держи под рукой Револгин. Револгин поможет справиться с болью и освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
19: От вредителей Алатар. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. Алатар.
20: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.
21: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
20: Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь.
21: Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
22: Внимание, вопрос.
23: Есть дела интересные?
24: Все сложно.
25: Ни свидетелей, ни улик.
26: Но
24: надежно.
23: Я вам столько дел раскрыл.
26: Что за девушка?
24: Детектив на все руки.
26: Короче, тут такое дело.
23: Я не такая.
24: Новые серии.
26: Звучит многообещающе.
24: В субботу в 18:25.
26: А мотив?
24: Вечерний детектив.
26: Замечательно.
24: На канале ТВ-центр.
23: Женщины его тоже любят.
24: Возрастное ограничение 16+.
27: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
28: 26 сентября 2026 года.
29: Москва. Лайф-арена.
28: Большой фестиваль.
29: Удачные песни.
28: Михаил Шуфутинский.
29: Шаман.
28: Группа «Комбинация».
29: Сергей Лазарев.
28: Андрей Державин.
29: Группа «Винтаж».
28: Ольга Зарубина.
29: Григорий Лепс.
28: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
29: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радиоканал 102.1. Для детей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 321-102-1.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Это Кочинова Любовь Викторовна. Я хочу поздравить нашу соседку Бахолдину Ольгу, ее мужа Андрея, и заказать для них песню «Вишневая девятка». Вам, радио «Дача», огромное спасибо.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукасат» и живите в движении.
3: «Мукасат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукасат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукасат».
4: БАД не является лекарственным средством.
0: Самаре 10 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Радиоканал 102.1. Для детей старше 16 лет. Погода.
1: Сейчас в Самаре плюс 10, ветер северный, слабый, с порывами, давление нормальное. По данным Яндекс.Погоды, днем переменной облачности до 14 градусов. Пока около 10. Радио «Дача» желает вам хорошего отдыха.
0: Дачные объявления. Удачный час на радио «Дача».
2: Это ваше время в нашем эфире.
0: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
2: И дарите любимые песни.
0: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 321-102-1. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача». Реклама.
3: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
4: Пришло время взглянуть на мир по-новому.
5: Весь май в салонах «Корт Оптика». Очки для зрения на заказ за 1690 рублей. Все включено. Оправы, линзы и изготовление. «Корт Оптика». Подробности акции у консультантов в салоне. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте!

0: себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
1: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 212-9990. Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это радио «Дача».

сторон, мы с диджеем Демиксером записали новую классную песню «Цвета вишни». Она о любви, конечно, причем головокружительной и стремительной. Желаем вам испытать похожие чувства этой весной. Слушайте нашу новинку на радио «Дача».

0: Дачные объявления.
1: Радио «Дача Самара» проводит творческий конкурс. Нарисуйте со своими детьми и внуками в возрасте от 7 до 12 лет картину на тему «Одна страна, тысяча красок» в честь Года единства народов России. До 10 мая выкладывайте фотографии работ в специальный альбом в группе ВКонтакте «Радио «Дача Самара». Финалисты получат замечательные подарки, а лучшие работы будут представлены на специальной выставке «Радио «Дача» в парке имени Гагарина». Подробности в группе ВКонтакте «Радио «Дача Самара». 16+.
2: Реклама. Хозтовары все для дома. Цены скромные, выбор огромный.
3: Все для дачи и для дома есть в любое время года. Тачки, емкости и грабли, и поливка, и лопаты.
2: Качество отличное, экономия приличная. Компания «Мегапластик». Для дома праздник. Товарная 4А.
4: Долгожданный, любимый наш Стас Михайлов.
5: Для тебя рассветы и туман.
4: 100% хиты и новые песни. В юбилейной программе «Все для тебя». 22 и 23 мая в филармонии. Билеты на сайте концертсамара.ру.

0: 6+.
1: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Чудесные праздники для любимых в Самарском. Отдых, оздоровление, новые спа-программы. В выходные действуют специальные предложения. Курортный отель «Самарский». С заботой о вас. 9-я просека. Телефон бронирования 226-50-71. Акция действует до 10 мая. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте!

0: на сайте kusakto63.ru.
1: Кусается ипотека? Но маленьких детей у вас нет, и вы не айтишник. В доме у Космопорта 2 для всех ставка 11,9%. Для всех, без исключения. Всего 11,9%. Как вам такая новость? Акция действует на 2- и 3-комнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
2: Полная стоимость кредита от 19,399% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования процентная ставка увеличивается на 1% пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рублей. Универсальная лицензия Банка России на 2012 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
5: 212-999-90.

0: вечера.
1: Настройтесь на позитив.
0: Включайте радио «Дача». Дача. Реклама.
2: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
3: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
4: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
5: Подробности на tixfli.rf.
6: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
7: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
8: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
9: От Вернер?
8: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
9: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
8: Чижик. 100% гарантия качества.
10: Чижик.
5: Подробности на сайте чижик.клаб.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Устали гадать, чем подкормить землю, чтобы не навредить? Чем обработать сад, чтобы не бояться за кота? Что выбрать для здоровой рассады? Ищите ответы в новом цикле программ «Честно о полезном» в эфире «Радио Дача». Вместе с научно-внедренческим предприятием «Башенком» мы расскажем, как вырастить действительно полезный урожай и защитить растения от большинства болезней. НВП «Башенком» с пользой для дела. 16+.
13: Плохая память, головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
14: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
15: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
16: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
17: С Greenlife на грядке все в порядке.
18: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. Green Life. Реально натурально. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города.
19: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
20: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! «Великий воин».
21: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
22: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радиоканал 102.1. Для детей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Спонсор рубрики АО «Суточно».
2: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 321-102-1.
4: Здравствуй, радио «Дача». Хочу поздравить своих коллег с 1 мая и всем хорошего настроения и вкусных шашлыков.

0: Спонсор рубрики АО «Суточно».
1: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
2: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
3: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
4: 11 часов утра. Я не

0: для детей старше 16 лет.
1: Погода.
2: Сейчас в Самаре плюс 10, ветер северный, слабый, с порывами, давление нормальное. По данным Яндекс.Погоды, днем переменной облачности до 14 градусов. Пока около 10. Радио «Удачи» желает вам отличной субботы.
0: Дачные объявления. Удачный час на радио «Дача».
3: Это ваше время в нашем эфире.
0: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
3: И дарите любимые песни.
0: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 321-102-1. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача».
4: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
5: ООО Rich Family, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, УГРН 110, 547, 605, 1196.
6: Уралкомплект. Памятники от эконом до премиум-класса. Изготовление, монтаж, гарантия. Чернореченская, 4, район губернского рынка. Подробности на сайте уралкомплектпамятники.рф.
7: Только по 3 мая. Квас «Желтая бочка» 3,5 литра, 199 рублей 90 копеек. Сосиски домашние «Дым-дымыч» 232 рубля 90 копеек за килограмм. В гипермаркетах низких цен «Маяк».
8: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная, 6, строение 1, 270-70.
9: Суперакция в Галамарт. С 1 по 31 мая скажи на кассе «Май» и получи скидку 20% на белые ценники. Подробности уточняйте у сотрудников магазинов в городе Самаре и городе Тольятти.
10: Пришло время взглянуть на мир по-новому.
11: Весь май в салонах «Корт Оптика». Очки для зрения на заказ за 1690 рублей. Все включено. Оправы, линзы и изготовление. «Корт Оптика». Подробности акции у консультантов в салоне. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Кабельное ТВ за 130 рублей в месяц. Бесплатная приостановка в дачный сезон. Теленет Самара. 200 09 09. Подробности на сайте telenettv.ru.
13: Квартиры комфорт-класса от 5 900 000 рублей в жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Высокий уровень комфорта, 3 уровня паркинга, закрытый двор и парк в 5 минутах от дома. Взмывайте над привычным. Звоните 8 846 275 25 25. Застройщик ООО «СЗ Каскад Девелопмент». Цена 5 900 000 рублей, указана в однокомнатную квартиру площадью 35,2 квадратных метра на пятом этаже. Количество квартир ограничено. Приложение действительно при условии наличия квартир. Подробности на gk-ласточка.ру. Проектная декларация на сайте nash.dom.ru. Не оферта. 18+.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
15: 212-99-90.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Урал-комплект. Памятники от эконом до премиум-класса. Изготовление, монтаж, гарантия. Кирова, 143. Район площади Кирова. Подробности на сайте уралкомплектпамятники.рф.
1: 1000 ярких эмоций дает аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
2: Комплексная диагностика зубов, стоматологии «Реавиз». Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама Медицинский университет «Реавиз».
3: Вах, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
4: Что, и в понедельник?
3: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатные. И даже в четверг.
5: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколение. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
6: Чудесные праздники для любимых в Самарском. Отдых, оздоровление, новые СПА-программы. В выходные действуют специальные предложения. Курортный отель «Самарский». С заботой о вас. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71. Акция действует до 10 мая. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
7: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4». Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
8: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8-800-46-379-25-25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене.
9: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции, ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
10: Дяди, тети, очень важно объявить.

0: на правах рекламы. Честно о полезном.
1: Всем привет, вы на волнах радио «Дача». Друзья, вы когда-нибудь замечали, что земля на участке со временем устает? Все дело в том, что за почвой нужен правильный уход. Биопрепараты «Башенком» — это целая армия невидимых помощников, которые напитывают землю доступными элементами, надежно защищают растения от болезней и стрессов и улучшают структуру почвы. Почва при активном использовании зачастую становится бедной на содержание полезных микроорганизмов, теряет гумус, свою структуру и в итоге плодородие. 33 богатыря — это особенный препарат, в котором трудятся 33 штамма полезных микроорганизмов. Они словно рудокопы добывают и превращают питательные вещества почвы в легкую и доступную для растений форму. Мощно оздоравливают и оживляют почву, защищают корни от инфекций. Гумус – это душа почвы. Он формируется понемногу десятки и сотни лет, а теряется при неумелом землепользовании за несколько лет. Природный гумус «Хозяин-батюшка» – фундамент плодородия пролонгированного действия. Он улучшает усвоение элементов питания почвы, дарит урожаю тот самый насыщенный вкус и аромат, и даже нейтрализует вредные вещества. Если у вас кислые почвы, то львиная доля элементов питания из них не усваивается растениями. Они голодают и не могут сформировать богатый и питательный урожай. Страдают при этом и полезные микроорганизмы почвы. Проблему поможет решить мягкий раскислитель известь гуми, который не только нормализует pH почвы, но и насыщает ее кальцием, магнием и бором. Все эти препараты имеют государственные органические сертификаты, а значит полностью безопасны для человека, животных и окружающей среды. Кстати, эту технологию разработало научно-внедренческое предприятие «Башенком». Многие из вас уже знакомы с ним и его препаратами. 35 лет «Башенком» работает для того, чтобы вы выращивали экологически чистый, вкусный и богатый урожай в своих садах и огородах. И результаты действительно впечатляют. Овощи и ягоды становятся заметно богаче по содержанию витаминов и микроэлементов на 20-40% в среднем каждый. Выращивание еды плюс 800% пользы по витаминам и минералам. Попробовать просто. Биопрепараты доступны в садовых центрах, дачных магазинах, а также в официальном магазине «Башенком» на Wildberries. Выращивайте с пользой в компании «Радио Дача». ООО «НВП Башенком», город Уфа, УГРН 102-020-255-71-21.
0: Честно о полезном. На «Радио Дача».

0: Дачные объявления.
1: Знает, куда посадить цветы, где применить ненужные вещи, как сделать так, чтобы на даче все было хорошо устроено. Каждые выходные на Радио Дача экспертную оценку ваших дачных участков проводит кандидат биологических наук. Узнаем полезные советы от Алены Волковой, автора блога «Аленин сад» в «Одноклассниках». Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 на волнах Радио Дача.
2: Реклама.
3: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
4: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
3: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
6: Время на даче быстро пролетает. Чтобы не терять его при боли и спазме, держи под рукой Револгин. Револгин поможет справиться с болью и освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Кисель, реавит, для желудка суперхит.
11: Насыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
10: Кисель, реавит, желудок поблагодарит.
12: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
13: Тиксфли – вкусные и эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
14: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
15: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
16: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
15: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui Moly.
18: Растения балуются? Всыпем по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально. Натурально.
19: Тарарарарам, бр-бр. Ой-ой. Тарарарарам.
6: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал. Чтоб желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.
13: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
16: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
13: Ольга Зарубина.

0: Комбинация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Радио Дача представляет.
2: Как пишете, челокнесте!
3: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси, чудище из Лохнесс» в кино с 7 мая. 6+.

0: Радиоканал 102.1. Для детей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 321-102.1.
2: Здравствуйте, дорогое, любимое радио «Дача». Хочу передать огромное привет своей любимой мамочке. И передайте, пожалуйста, для нее песенку Таисии Повалий «Мама». Спасибо большое, ее дочь Виктория.
3: Как жаль...

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: В Самаре полдень. Вы слушаете Радио Дача. На Радио Дача удачный час.
5: Добрый день, Радио Дача. Поздравляю всех с первомайскими праздниками. Пусть каждый день будет ярким, солнечным и с вкусными шашлыками.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: 321-102-1.
2: Здравствуйте, дорогая радио «Дача». Хочу передать привет всем, кто слушает наше любимое радио, и поздравить с праздниками. Всем желаю хорошего отдыха. Спасибо.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: 321-102-1.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Я Ольга. Я хотел бы поздравить своего дядю Сергея Коровина с днем рождения. Передать для него песню в исполнении группы «Винтаж». Хорошо там, где есть радио «Дача».

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните 321-102-1.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Марина. Хотим поздравить нашу сотрудницу Левкину Наталью Владимировну с юбилеем. И желаем ей здоровья, удачи, благополучия, всего самого хорошего. И хотим заказать песню Николая Баскова «День рождения». Спасибо, Радио «Дача».

0: Радио «Дача». Это «Удачный час».
1: Звоните. 321-102-1.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Зовут меня Зинаида. Прошу поставить песню «Одинокая волчица». Всем, кто меня слышит, кто меня знает, всем огромный привет. Спасибо. Будьте здоровы.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: 321-102-1.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Зовут меня Анна. Поздравляю свою любимую внучку Ксению Ивановну Тарасову с юбилеем. Желаю достичь высоких вершин. Здоровья, удачи, любви. Будь счастлива и любима. Любовью, бабушка. В подарок заказываю песню «Живет веночек Кадышевой».

0: Реклама.
1: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
2: Товарная 4А. База Мегапластик. Все хозяйственные товары в одном месте. Товарная 4А. База Мегапластик.
3: Долгожданный, любимый наш Стас Михайлов.
4: Для тебя рассветы и туман.
3: 100% хиты и новые песни. В юбилейной программе «Все для тебя». 22 и 23 мая в филармонии. Билеты на сайте концертсамара.ру.
5: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ 4» завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
6: Пришло время взглянуть на мир по-новому.
7: Весь май в салонах «Корт Оптика». Очки для зрения на заказ за 1690 рублей. Все включено. Оправы, линзы и изготовление. «Корт Оптика». Подробности акции у консультантов в салоне. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
9: 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, месте поездки, получение на «Аврора.18+».
10: Кабельное ТВ плюс интернет за 370 рублей в месяц. Бесплатная приостановка в дачный сезон. Теленет Самара. 200 09 09. Подробности на сайте telenettv.ru.
11: Жилой комплекс «Ласточка» в Самаре. Весенний старт к новой высоте. Скидка 300 тысяч рублей на видовые квартиры. Только в апреле и мае. Звоните 8 846 275 25 25. Застройщик специализированный застройщик «Эскан Девелопмент». Акция действует с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Скидка в размере 300 тысяч рублей предоставляется застройщикам на квартиры, расположенные с 20 по 23 этаж строящегося объекта недвижимости. Не суммируется с другими акциями. Подробная информация об организации акции, условиях ее проведения, количестве и перечне квартир, участвующих в акции на сайте www.ласточка.ру. Проектная декларация на сайте www.ласточка.ру. Не оферта 18+.
12: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 212-99-90.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: 321-102-1.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Елисей. Хочу поздравить мою маму с днем рождения и заказать песню «Всегда ночь». Мою маму зовут Екатерина. Я желаю ей счастья и здоровья. А вам, радио «Дача», большое

0: Радио «Дача». Это «Удачный час».
1: Звоните. 321-102-1.
2: Здравствуй, Радио «Дача». Поздравляю всех с праздником. И хочу передать привет дочке и маме. Спасибо.

0: объявление.
1: Радио «Дача Самара» проводит творческий конкурс. Нарисуйте со своими детьми и внуками в возрасте от 7 до 12 лет картину на тему «Одна страна, тысяча красок» в честь Года единства народов России. До 10 мая выкладывайте фотографии работ в специальный альбом в группе ВКонтакте «Радио «Дача Самара». Финалисты получат замечательные подарки, а лучшие работы будут представлены на специальной выставке «Радио «Дача» в парке имени Гагарина». Подробности в группе ВКонтакте «Радио «Дача Самара». 16+.
2: Реклама. Хозтовары, все для дома. Цены скромные, выбор огромный.
3: Все для дачи и для дома есть в любое время года. Тачки, емкости и грабли, и поливка, и лопаты.
2: Качество отличное, экономия приличная. Компания «Мегапластик». Для дома праздник. Товарная 4А.
4: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
5: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8 846 379 25 25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене.
6: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции, ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
7: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте на...

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните 321-102-1.
2: Дорогая передача «Радио «Дача», 2 мая я хочу поздравить с днем рождения Ганцу Валентину, пожелать ей крепкого здоровья, лично-семейного счастья, долгих лет жизни, мирного голубого неба, чистой воды и никакой беды. Селецубовка, Захарова.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: 321-102-1.
2: Здравствуйте, меня зовут Баульна Любовь Викторовна. Я поздравляю свою свадью дорогую Галину с днем рождения. И пожелать ей хочу доброго-доброго здоровья, долгих лет жизни. Пусть остается такой же счастливой, красивой, любимой всеми. И поздравляем от души. И спасибо, радио «Дача».

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
5: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
6: 6+. Реклама.
7: Менсе. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
8: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
9: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Тэп-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Тэп-банк для бизнеса. Тэп-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Тэп-банк.
10: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
11: А давай. Только шашлык еще возьмем.
10: А где самый вкусный?
11: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
12: Чижик.
13: Подробности на сайте чижик.клаб.
14: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
15: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
16: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
17: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
18: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFlee. Вкусные таблетки TixFlee профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
19: Скидки в аптеках столички.
20: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
21: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
22: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
23: С GreenLife на грядке все в порядке.
24: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. GreenLife. Реально натурально. Спрашивайте удобрения GreenLife в магазинах города.
25: Внимание, вопрос.
26: Есть дела интересные?
27: Все сложно.
28: Ни свидетелей, ни улик.
27: Но надежно.
26: Я вам столько дел раскрыл.
29: Что за девушка?
27: Детектив на все руки.
30: Короче, тут такое дело.
26: Я не такая.
27: Новые серии.
31: Звучит многообещающе.
27: В субботу, 18:25.
31: А мотив?
27: Бич.
0: «Вечерний детектив».
28: Замечательно.
0: На канале ТВ-центр.
26: Женщины его тоже любят.
1: Возрастное ограничение 16+.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
3: Радиоканал 102.1.
4: Для детей старше 16 лет.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните 321-102-1.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Я Берехова Елена. Хотим поблагодарить врачей и младший медицинский персонал за чуткое отношение к нам. Особенно благодарность выразить Чукину Андрею Дмитриевичу, мастеру «Золотые руки». Просим поставить веселую песню для них. Спасибо, радио «Дача».

0: ежедневно, в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. Вы слушаете Радио Дача. Для слушателей старше 16 лет. Самаре час дня. Вы слушаете Радио Дача. Прямо сейчас

0: Радиоканал 102.1. Для детей старше 16 лет. Погода.
1: Сейчас в Самаре плюс 12, ветер северо-западный, слабый, с порывами, давление нормальное, по данным Яндекс.Погоды. Завтра переменная облачность, ночью 3 градуса, а днем 14. Радио «Удача» желает вам хорошего дня.
2: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
3: О, Rich Family, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, Булгарин, 110, 547, 605, 1196.
4: Уралкомплект. Памятники со скидкой от производителя. 990, 1110. Торопитесь, предложение ограничено.
5: Комплексная диагностика зубов, стоматологии Реавиз. Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама Медицинский университет Реавиз.
6: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
7: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
8: Пришло время взглянуть на мир по-новому.
9: Весь май в салонах «Корт Оптика».
10: Очки для зрения на заказ за 1690 рублей. Все включено. Оправы, линзы и изготовление. «Корт Оптика». Подробности акции у консультантов в салоне. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Кабельное ТВ за 130 рублей в месяц. Бесплатная приостановка в дачный сезон. Теленет Самара. 200-09-09. Подробности на сайте telenettv.ru.
12: Квартиры комфорт-класса от 5 900 000 рублей в жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Высокий уровень комфорта, 3 уровня паркинга, закрытый двор и парк в 5 минутах от дома. Взмывайте над привычным. Звоните 8-746-275-25-25. Застройщик ООО «СЗ Каскад Девелопмент». Цена 5 900 000 рублей, указана в однокомнатную квартиру площадью 35,2 квадратных метра на пятом этаже. Количество квартир ограничено. Приложение действительно при условии наличия квартир. Подробности на gk-ласточка.ру. Проектная декларация на сайте nash.dom.ru. Неоферта. 18+.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
14: 212-99-99. 90.

0: карете.
1: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
2: При выборе квартиры самое главное – это занавески. И если за занавесками есть море, то, скорее всего, это хорошая квартира.
1: Это «Радио Дача».

0: Дачные объявления.
1: Радио «Дача Самара» проводит творческий конкурс. Нарисуйте со своими детьми и внуками в возрасте от 7 до 12 лет картину на тему «Одна страна, тысяча красок» в честь Года единства народов России. До 10 мая выкладывайте фотографии работ в специальный альбом в группе ВКонтакте «Радио «Дача Самара». Финалисты получат замечательные подарки, а лучшие работы будут представлены на специальной выставке «Радио «Дача» в парке имени Гагарина». Подробности в группе ВКонтакте «Радио «Дача Самара». 16+.
2: Реклама.
3: Товарная 4А. База «Мегапластик». Все хозяйственные товары в одном месте. Товарная 4А. База «Мегапластик».
4: «Уралкомплект». Памятники от эконом до премиум-класса. Изготовление, монтаж, гарантия. Склиренко 8. Пересечение с Масленникова. Подробности на сайте уралкомплектпамятники.рф.
5: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют-парк» от 3 400 000 рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Закушлив проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют-парк». Подробности на сайте кушлив-проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информационный сеть, ознакомительный характер и не является публичной офертой.
6: Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
7: Анимация, квизы и ростовые куклы.
6: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
7: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
6: Праздник для всей семьи.
7: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
8: 0+.
9: Только по 3 мая. Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 199 рублей 90 копеек. Сосиски домашние «Дым-дыныч» 232 рубля 90 копеек за килограмм. В гипермаркетах низких цен «Маяк».
10: Суперакция в «Галамарт». С 1 по 31 мая. Скажи на кассе «Май» и получи скидку 20% на белые ценники. Подробности уточняйте у сотрудников магазинов в городе Самаре и городе Тольятти.
11: Дяди, тети, очень важно!

0: 63.
1: Хотите новую квартиру, но семейная и IT-ипотека вам не подходят? В доме у Космопорта 2 ипотека 11,9% для всех. Всего 11,9% для всех, всех, всех. И для вас, конечно. Акция действует на 2- и 3-комнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
2: Полная стоимость кредита от 19,391% до 28,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%, срок от 3 до 30 лет. Валюта 3 рублей. Универсальная лицензия Банка России на 20/12/2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 212-99-90.

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на
5: «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
0: Реклама.
6: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
7: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
8: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге,
7: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
7: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
10: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
11: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
12: Тарарарарам, бр-бр. Ой-ой. Тарарарарам.
13: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтобы желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там... Где Россия?
15: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
16: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
17: Tix-Free. 90 дней без блох и клещей.
18: Плохая память, головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
19: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
20: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
21: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
22: Время на даче быстро пролетает. Чтобы не терять его при боли и спазме, держи под рукой Револгин. Револгин поможет справиться с болью и освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Радиодача представляет.
23: Что там у нас с крышей?
24: Отъехала!
25: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси, чудище из Лохнесс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. В кино с 7 мая. 6+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Шаман. Это любовь.

0: для детей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 321-102-1.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Хотелось поздравить мою маму с днем рождения. Ее зовут Татьяна Юрьевна. И я бы хотела ей пожелать счастья, здоровья и всего самого лучшего. Поставьте ей песню «Елка Прованс».

0: Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Два часа дня. С вами Катя Лель и «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

плакала мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

0: Радиоканал 102.1. Для детей старше 16 лет. Погода.
1: Сейчас в Самаре плюс 12, ветер северо-западный, слабый, с порывами, давление нормальное, по данным Яндекс.Погоды. Завтра переменная облачность, ночью 3 градуса, а днем 14. Радио «Дача» желает вам доброго дня.
0: Дачные объявления. Удачный час на радио «Дача».
2: Это ваше время в нашем эфире.
0: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
2: И дарите любимые песни.
0: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 321-102-1. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача». Реклама.
3: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
4: ООО Rich Family, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, УГРН 110, 547, 605, 1196.
5: Уралкомплект. Памятники от эконом до премиум класса. Изготовление, монтаж, гарантия. Старозагора, 31, район парка Гагарина. Подробности на сайте уралкомплектпамятники.рф.
6: Только по 3 мая. Квас «Желтая бочка» 3,5 литра, 199 рублей 90 копеек. Сосиски домашние «Дым-дымыч» 232 рубля 90 копеек за килограмм. В гипермаркетах низких цен «Маяк».
7: Кабельное ТВ плюс интернет за 370 рублей в месяц. Бесплатная приостановка в дачный сезон. Теленет Самара. 200 09 09. Подробности на сайте telenettv.ru.
8: Суперакция в Галамарт. С 1 по 31 мая скажи на кассе «Май» и получи скидку 20% на белые ценники. Подробности уточняйте у сотрудников магазинов в городе Самаре и городе Тольятти.
9: Жилой комплекс «Ласточка» в Самаре. Весенний старт к новой высоте. Скидка 300 тысяч рублей на видовые квартиры. Только в апреле и мае. Звоните 8 846 275 25 25. Застройщик специализированный застройщик «Эскат Девелопмент». Акция действует с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Скидка в размере 300 тысяч рублей предоставляется застройщикам на квартиры, расположенные с 20 по 23 этаж, стоящимся объекта недвижимости. Не суммируется с другими акциями. Подробная информация об организации, условиях ее проведения, количестве и перечне квартир, участвующих в акции на сайте galastiska.ru. Проектная декларация на сайте galastiska.ru. Неофиата 18+.
10: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249 99 89. Сайт granitpamyti.ru.
11: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 212-9990. Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Уралкомплект. Памятники от эконом до премиум-класса. Изготовление, монтаж, гарантия. Чернореченская, 4, район губернского рынка. Подробности на сайте уралкомплектпамятники.рф.
1: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8-800-46-379-25-25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене.
2: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции, ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
3: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. Утро красит нежным светом стены древнего Кремля. Просыпается с рассветом вся советская земля. Холодок бежит за ворот, шум на улицах сильней. С добрым утром, милый город. Сердце Родины моей. Красивые слова популярнейшей советской песни «Москва майская» неслись в эфире всего Советского Союза, и как много в них было энтузиазма, жизни, устремленности в будущее и, конечно, весны и предвкушения счастья. И даже тогда, в очень серьезное с точки зрения идеологического контроля время, надо было быть страшным занудой, чтобы вспомнить о том, что 1 мая – это день солидарности в памяти демонстрации рабочих на площади Хаймаркет в Чикаго. Они вышли на улицу 4 мая 1886 года против полицейской жестокости. Обернулось все стычками с полицией, перестрелками, взрывами бомб, гибелью и ранениями десятков людей с обеих сторон. Такой вот печальный повод для праздника, о котором, конечно, вспоминать было как-то странно, потому что весна, потому что радостно на душе. День уходит, и прохлада освежает и бодрит. Отдохнувший от парада город праздничный гудит. Вот когда встречаться парам говорливо и жива, по садам и по бульварам растекается Москва. Хороший, в общем-то, праздник. Впрочем, есть люди, которым сегодня хочется именно 1 мая грузануть нас своим нудным бубнежом про солидарность и борьбу пролетариев всего мира за трудовые права. Остались еще такие, мягко говоря, экспонаты.
5: Дорогие друзья, уважаемые мои товарищи, сегодня 1 мая приобретает действительно свои первые очертания. Речь не идет о красных шариках. Речь сегодня идет о том, что простой труженик

0: должен бороться за свое рабочее место, за мир, за достойную жизнь в этом мире. Во имя созидания, во имя дружбы и братства. Ура!
1: Ура!
0: Ура!
1: Ура!
0: Ура!
2: Это выступал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Смысла в его словах особого нет, как и в любых ритуальных заклинаниях. Сегодня днем с огнем не найдешь работящего человека, которому нужны Зюганов и его КПРФ. Если возникает проблема на работе, с начальством, куда разумнее пойти, в трудовую инспекцию, суд или прокуратуру? Толку будет больше, чем от человека, которому так хочется угробить своим занудством прекрасный весенний праздник. Ну и его к лешему. С первым маем вас, дорогие друзья.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 212-9990.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал

0: Дачные объявления.
1: Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача.
5: Спонсор рубрики АО «Суточно».
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
0: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+.
1: Реклама.
8: Менсе. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения.
9: Менсе.
8: Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы.
9: Менсе.
8: Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
10: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Время на даче быстро пролетает. Чтобы не терять его при боли и спазме, держи под рукой Револгин. Револгин поможет справиться с болью и освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
13: От Вернер?
12: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
13: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
12: Чижик. 100% гарантия качества.
14: Чижик.
15: Подробности на сайте чижик.клаб.
16: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД. Не является лекарственным средством.
17: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
18: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
19: Кисель Реавит, для желудка суперхит.
15: Насыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
19: Кисель Реавит, желудок поблагодарит.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Плохая память, головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
11: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
9: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
12: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
16: Внимание, вопрос.
0: Есть дела интересные?
20: Все сложно.
21: Ни свидетелей, ни улик.
0: Но.
20: Но? Но надежно.
0: Я вам столько дел раскрыла.
20: Что за девушка? Детектив на все руки.
21: Короче, тут такое дело.
0: Я не такая.
20: Новые серии.
21: Звучит многообещающе.
20: В субботу, 18:25.
21: А мотив?
20: Вечер. «Вечерний детектив».
21: Замечательно.
20: На канале ТВ-центр.
5: Женщины его тоже любят.
20: Возрастное ограничение 16+.
14: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский. Сергей Куренков. Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: канал 102.1. Для детей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 321-102.1.
2: Здравствуй, радио «Дача». Хочу поздравить всех с майскими праздниками улыбок и добра. Хочу также передать привет своей семье. Всем хорошего настроения.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Через годы, через расстояние, только на радио «Дача».
1: 102.1 FM. Песня года.
0: Радио «Дача».
1: Песня года 2024.

0: будем мы вдвоем.
1: Радио «Дача».
2: Песня.

0: для детей старше 16 лет. Погода.
1: Сейчас в Самаре плюс 13, ветер северо-западный, слабый, с порывами, давление нормальное. По данным Яндекс.Погоды, завтра переменная облачность, ночью 3 градуса, а днем 14. Радио «Дача» желает вам весеннего настроения.
2: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
3: О, Rich Family, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, Лукарен, 110, 547, 605, 1196.
4: Уралкомплект. Памятники со скидкой от производителя. 990, 11, 10. Торопитесь, предложение ограничено.
5: Пришло время взглянуть на мир по-новому.
6: Весь май в салонах «Корт Оптика». Очки для зрения на заказ за 1690 рублей. Все включено. Оправы, линзы и изготовление. «Корт Оптика». Подробности акции у консультантов в салоне. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Кабельное ТВ за 130 рублей в месяц. Бесплатная приостановка в дачный сезон. Теленет Самара. 200 09 09. Подробности на сайте telenettv.ru.
8: Квартиры комфорт-класса от 5 900 000 рублей в жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Высокий уровень комфорта, 3 уровня паркинга, закрытый двор и парк в 5 минутах от дома. Взмывайте над привычным. Звоните 8-846-275-2525. Застройщик ООО «СЗК Каскад Девелопмент». Цена 5 900 000 рублей, указана в однокомнатную квартиру площадью 35,2 квадратных метра на пятом этаже. Количество квартир ограничено. Приложение действительно при условии наличия квартир. Подробности на gk-lastochka.ru. Проектная декларация на сайте nash.dom.ru. Не оферта. 18+.
9: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Вах, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
11: Что, и в понедельник?
10: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатны. И даже в четверг.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 212-9990.
13: Вы слушаете «Радио «Дача».
0: Для слушателей старше 16 лет.
14: Радио «Дача».
15: Песня года 2005.

0: Дачные объявления.
1: Радио «Дача Самара» проводит творческий конкурс. Нарисуйте со своими детьми и внуками в возрасте от 7 до 12 лет картину на тему «Одна страна, тысяча красок» в честь Года единства народов России. До 10 мая выкладывайте фотографии работ в специальный альбом в группе ВКонтакте «Радио «Дача Самара». Финалисты получат замечательные подарки, а лучшие работы будут представлены на специальной выставке «Радио «Дача» в парке имени Гагарина». Подробности в группе ВКонтакте «Радио «Дача Самара». 16+.
2: Реклама.
3: Товарная 4А. База «Мегапластик». Все хозяйственные товары в одном месте. Товарная 4А. База «Мегапластик».
4: «Уралкомплект». Памятники со скидкой от производителя. 990-11-10. Торопитесь. Предложение ограничено.
5: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют-парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Закушлив проект Самара». Многоэтажные жилые дома А53.3. Жилой комплекс «Уют-парк». Подробности на сайте кошелев-проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит оздоровительный характер и не является публичной
6: офертой. Мечтаешь попасть на премиум УСТВ-2026? Лови крутой билет! Смотри УСТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч УСТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премиум УСТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри УСТВ по будням в 14.00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте musdivistv.ru. Категория 18+.
7: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте

0: 63.ру.
1: Кусается ипотека, но маленьких детей у вас нет, и вы не айтишник. В доме у Космопорта 2 для всех ставка 11,9%. Для всех без исключения. Всего 11,9%. Как вам такая новость? Акция действует на 2- и 3-комнатной квартире до 1 июня 2026 года.
2: Полная стоимость кредита от 19,491% до 20,323%. Ставка 11,9%.

0: годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования процентная ставка увеличивается на 1% пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рубль. Универсальная лицензия Банка России на 2312 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
3: 212-99-90.

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на
5: «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
0: Реклама.
6: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей.
7: Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей.
8: Подробности на tixfli.rf.
9: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
10: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
11: Тарарарарам, бр-бр. Ой-ой. Тарарарарам.
12: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
14: А давай. Только шашлык еще возьмем.
13: А где самый вкусный?
14: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
15: Чижик.
16: Подробности на сайте чижик.клаб.
17: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
18: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
19: Время на даче быстро пролетает. Чтобы не терять его при боли и спазме, держи под рукой «Револгин». «Револгин» поможет справиться с болью и освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
20: Внимание, вопрос.
21: Есть дела интересные?
22: Все сложно.
23: Ни свидетелей, ни улик.
22: Но надежно.
21: Я вам столько дел раскрыла.
24: Что за девушка?
22: Детектив на все руки.
25: Короче, тут такое дело.
21: Я не такая.
22: Новые серии.
26: Звучит многообещающе.
22: В субботу в 18:25.
27: А мотив?
22: Вечерний детектив.
25: Замечательно.
22: На канале ТВ-центр.
21: Женщины его тоже любят.
22: Возрастное ограничение 16+.
0: Радиодача представляет.
28: Как пищуте, челокнесте!
29: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси, чудище из Лохнесс» в кино с 7 мая. 6+.

0: детей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 321-102-1.
3: Здравствуй, радио «Дача». Хочу передать привет своей бабушке. Бабушка, жарь побольше блинов. Мы уже скоро будем. А всех поздравляем с первомайскими праздниками. Пусть погода радует ярким солнышком и хорошим настроением.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукасат» и живите в движении.
2: «Мукасат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукасат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукасат».
3: БАД не является лекарственным средством.
4: На радио «Дача» 5 часов вечера. С вами Татьяна Буланова.
0: Прямо сейчас

0: Радиоканал 102.1. Для детей старше 16 лет. Погода.
1: Сейчас в Самаре плюс 12, ветер северо-западный, слабый, с порывами, давление нормальное, по данным Яндекс.Погоды. Завтра переменная облачность, ночью 3 градуса, а днем 14. Радио «Дача» желает вам интересных планов на субботний вечер.
2: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты «Rush Action» — это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
3: О, Rich Family, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, Лукарен, 110, 547, 605, 1196.
4: «Уралкомплект». Памятники от эконом до премиум-класса. Изготовление, монтаж, гарантия. Старозагора, 31, район парка Гагарина. Подробности на сайте «Уралкомплектпамятники.рф».
5: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют-парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Закушлив проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют-парк». Подробности на сайте «Кушлив-дефис-проект.ру». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информационный ознакомительный характер не является публичной
6: офертой. Комплексная диагностика зубов, стоматологии «Реавиз». Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама «Медицинский университет «Реавиз».
7: Жилой комплекс «Ласточка» в Самаре. Весенний старт к новой высоте. Скидка 300 тысяч рублей на видовые квартиры. Только в апреле и мае. Звоните 8-846-275-2525. Застройщик специализированный застройщик «Эскот Девелопмент». Акция действует с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Скидка в размере 300 тысяч рублей предоставляется застройщикам на квартиры, расположенные с 20 по 23 этаж стоящегося объекта недвижимости. Не суммируется с другими акциями. Подробная информация об организации акции, условиях ее проведения, количестве и перечне квартир, участвующих в акции на сайте gogalastochka.ru. Проектная декларация на сайте nastochka.dom.rf. Не оферта. 18+.
8: Тысячу ярких эмоций дает. Аттракцион «Супер полет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
9: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
10: Срок акции с 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, месте поездки, получение на «Аврора.ру» 18+.
11: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249-99-89. Сайт «Гранитпамяти.ру».
12: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте

0: Go.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 212-9990. Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Дачные объявления.
1: Радио «Дача Самара» проводит творческий конкурс. Нарисуйте со своими детьми и внуками в возрасте от 7 до 12 лет картину на тему «Одна страна, тысяча красок» в честь Года единства народов России. До 10 мая выкладывайте фотографии работ в специальный альбом в группе ВКонтакте «Радио «Дача Самара». Финалисты получат замечательные подарки, а лучшие работы будут представлены на специальной выставке «Радио «Дача» в парке имени Гагарина». Подробности в группе ВКонтакте «Радио «Дача Самара». 16+.
2: Реклама. «Уралкомплект». Памятники от эконом до премиум-класса. Изготовление, монтаж, гарантия. Чернореченская, 4. Район губернского рынка. Подробности на сайте уралкомплектпамятники.рф.
3: Долгожданный, любимый наш Стас Михайлов.
4: Для тебя рассветы и туман.
3: 100% хиты и новые песни. В юбилейной программе «Все для тебя». 22 и 23 мая в филармонии. Билеты на сайте концертсамара.ру.
5: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
6: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
7: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь. В жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8-746-379-25-25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене.
8: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир участвующих в акции ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
9: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте но.

0: 8-800-700-3.ру.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 212-9990.
2: Я сердце брошу на...

0: Дачные объявления.
1: Знает, куда посадить цветы, где применить ненужные вещи, как сделать так, чтобы на даче все было хорошо устроено. Каждые выходные на Радио Дача экспертную оценку ваших дачных участков проводит кандидат биологических наук. Узнаем полезные советы от Алены Волковой, автора блога «Аленин сад» в «Одноклассниках». Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 на волнах Радио Дача.
2: Реклама.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Время на даче быстро пролетает. Чтобы не терять его при боли и спазме, держи под рукой Револгин. Револгин поможет справиться с болью и освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Кисель Реавит, для желудка суперхит.
9: Насыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
8: Кисель Реавит, желудок поблагодарит.
10: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
11: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
12: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
13: Подробности на tixfli.rf.
14: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
15: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
16: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
18: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
19: «Лабаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лабаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
20: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
21: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
22: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
23: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
24: Григорий Лепс.
25: Самый лучший день заходил вчера.
23: Полина Гагарина.
24: Корни.
22: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
23: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
22: Категория 12+.
26: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
0: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радиоканал 102.1. Для детей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Спонсор рубрики АО «Суточно».
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
3: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: 6+. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон 321-102-1.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алексей. Я хочу поздравить свою любимую женщину. Меня зовут Петрова Любовь Николаевна. Пожелать ей здоровья, счастья, успехов в работе. Я ее очень люблю. И хочу заказать для нее песню «Букет из белых роз». Спасибо, радио «Дача».

0: спонсор рубрики АО «Суточно».
1: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
2: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
3: 6+.
4: Самаре 6 часов вечера. Вы слушаете Радио Дача. На Радио Дача удачный час.
5: Здравствуйте, Радио Дача. Я хочу передать привет своей лучшей подруге Ольге Белиной и пожелать ей весеннего настроения и солнечного тепла в душе.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: 321-102-1.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу поздравить с днем рождения внучатую племянницу Анастасию Морозову. Умницу, красавицу, здоровья, отличного успеха в учебе. Будь счастлива и любима. Подарок заказываю, песню Люсик Чубботиной. Спасибо, до свидания.

0: Радио «Дача». Это «Удачный час».
1: Звоните 321-102-1.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». От всей души поздравляю с юбилеем Александра Москова. Крепкого здоровья, благополучия в семье, оставаться таким же добрым человеком. И исполните, пожалуйста, песню Баскова «С днем рождения».

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните 321-102-1.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Людмила. Хочу поздравить свою сестру Тычинину Лиду с юбилеем, с днем рождения. И самое главное – здоровья, здоровья, здоровья. Пусть прозвучит песня «С днем рождения». Спасибо, Радио «Дача».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: 321-102-1.
2: Добрый день, радио «Дача». Звонит Вальнов Андрей Владимирович. И хотел бы передать, кто меня знает и помнит, большой привет. И поставить для них какую-нибудь хорошую песню. Дениса Майданова. Всего доброго. Спасибо, радио «Дача». Всем удачного дня.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: 321-102-1.
2: Дорогая передача «Радио «Дача». 2 мая я хочу поздравить с днем рождения свою знакомую Федору Анастасию Михайловну. Хочу пожелать самое главное здоровья. Передайте, пожалуйста, если можно, для меня песню «Бежит ручей, течет ручей». Большое вам за это спасибо. Целую субботу, Захарова.

0: года.
1: Сейчас в Самаре плюс 12, ветер северо-западный, слабый, с порывами, давление нормальное, по данным Яндекс.Погоды. Завтра переменная облачность, ночью 3 градуса, а днем 14. Радио «Удачи» желает вам доброго вечера.
2: Новости. Автостат.ру официально признал Тена Т7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Тена Т7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 миллиона 999 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера ВИП-авто по адресу Демократическая 55 или Антонова-Овсеенко 46. Телефон 8 846 212 0101.
0: Уралкомплект. Памятники со скидкой от производителя. 990-11-10. Торопитесь. Предложение ограничено. Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226 50 71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте на...

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: 321-102-1.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Татьяна. Я хочу передать привет моим коллегам, девочкам. И хочу пожелать просто, чтобы они улыбались, радовались. Передайте хорошую песню для настроения, любую, на ваш вкус. Спасибо, радио «Дача».

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните 321-102-1.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я вас слушаю целыми днями. Галина Николаевна я. А звоню для сына и снохи. И заказываю песню Александра Добронравова «Я люблю свою жену». Желаю своей семье, детям, внуку всего самого-самого хорошего.

0: «Дача Самара» проводит творческий конкурс. Нарисуйте со своими детьми и внуками в возрасте от 7 до 12 лет картину на тему «Одна страна, тысяча красок» в честь Года единства народов России. До 10 мая выкладывайте фотографии работ в специальный альбом в группе ВКонтакте «Радио Дача Самара». Финалисты получат замечательные подарки, а лучшие работы будут представлены на специальной выставке «Радио Дача» в парке имени Гагарина. Подробности в группе ВКонтакте «Радио Дача Самара». 16+.
1: Реклама. «Уралкомплект». Памятники от эконом до премиум-класса. Изготовление, монтаж, гарантия. Кирова, 143. Район площади Кирова. Подробности на сайте уралкомплектпамятники.рф.
2: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Пришло время взглянуть на мир по-новому.
4: Весь май в салонах «Корт Оптика».
5: Очки для зрения на заказ за 1690 рублей. Все включено. Оправы, линзы и изготовление. «Корт Оптика». Подробности акции у консультантов в салоне. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте!

0: Радио «Дача». Это «Удачный час».
1: Звоните 321-102-1.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Хочу поздравить всех жителей и гостей нашего любимого города с майскими праздниками. Хочу пожелать теплой весны, яркого солнышка и чтобы все люди были счастливыми. Радио «Дача», поставьте, пожалуйста, какую-нибудь хорошую песню. Спасибо.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: 321-102-1.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Полина. Хочу передать привет своим девчонкам Вере, Кате, Тане. Желаю вам всего самого хорошего, солнечных дней. Хочу поставить для них песню «Аня, Ася, царица». Спасибо, радио «Дача».

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Дачные объявления.
2: Отмечаем выходные вместе.
1: В эфире «Радио

0: 8 часов вечера.
1: Настройтесь на позитив.
0: Включайте радио «Дача».
2: Реклама.
3: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
4: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfly.rf.
5: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
6: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения.
7: Менсе!
6: Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы.
7: Менсе!
6: Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
8: Скидки в аптеках столички.
9: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
8: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
10: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
11: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь Вера Фарм. Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. Вера Фарм – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках Плюс. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: На природе или дома? К барбекю в Ашан все готово. Покупайте шашлык из свинины Ашан «Красная птица» 1 килограмм всего за 299,99 до 13 мая. Майские близко, цены низко.
0: Радио «Дача» представляет.
13: Что там у нас с крышей?
14: Отъехала!
15: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси, чудище из Лох-Несс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. В кино с 7 мая. 6+.
16: Радиоканал 102.1. Для детей старше 16 лет.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните 321-102-1.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Мы вас постоянно слушаем всем цехом. Передаю привет коллегам, всей бригаде, нашему мастеру Маргарите Павловне. Просим поставить песню Юры Шатунова «Белые розы». И вам огромное спасибо за вашу работу. Мы вас очень любим.

0: Ежедневно, в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. Вы слушаете Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
2: Мукасат – мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат – мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: В Самаре 7 часов вечера. Вы слушаете Радио Дача. Прямо сейчас

0: врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
1: О, Rich Family, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, Лукарен, 110, 547, 605, 1196.
2: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе. В аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
3: Комплексная диагностика зубов, стоматологии Реавиз. Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама Медицинский университет Реавиз.
4: Вах, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
5: Что, и в понедельник?
4: И в понедельник. И во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатны. И даже в четверг.
6: Пришло время взглянуть на мир по-новому.
7: Весь май в салонах Корт Оптика. Очки для зрения на заказ за 1690 рублей. Все включено. Оправы, линзы и изготовление. Корт Оптика. Подробности акции у консультантов в салоне. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви. У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на

0: Дачные объявления.
1: Радио «Дача Самара» проводит творческий конкурс. Нарисуйте со своими детьми и внуками в возрасте от 7 до 12 лет картину на тему «Одна страна, тысяча красок».

0: растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
1: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: 63.ру.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 212-9990.
2: Острые углы, нервы, суета. Я уже другой, ты давно не та, что была со мной бережно храня.

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
0: Реклама.
6: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
7: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
6: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Скидки в аптеках «Столички».
9: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках «Столички» на столички.ру.
8: Аптеки «Столички». Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
10: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата «Тикс-Фли». Вкусные таблетки «Тикс-Фли» профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
12: Кисель Реавит для желудка суперхит.
13: Насыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
12: Кисель Реавит желудок поблагодарит.
14: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
15: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты! Мы едем в Москву!
16: 26 сентября 2026 года.
17: Москва. Лайф-арена.
16: Большой фестиваль.
17: Удачные песни.
16: Михаил Шуфутинский.
17: Шаман.
16: Группа «Комбинация».
17: Сергей Лазарев.
16: Андрей Державин.
17: Группа «Винтаж».
16: Ольга Зарубина.
17: Григорий Лепс.
16: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
17: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: детей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 321-102-1.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Иван. Хочу передать своему любимому папе Николаю большой привет. Он сейчас находится на Тюмени. Я хочу ему пожелать удачи в работе, чтобы он скорее вернулся домой. И поставьте группу людей. Спасибо, радио «Дача».

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. В Самаре 8 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».
1: Отдых.
2: Диско счастье.
1: Диско песни.
2: Диско дача.
1: Сегодня только на Радио Дача.

0: Реклама.
1: Уралкомплект. Памятники со скидкой от производителя. 990-11-10. Торопитесь, предложение ограничено. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
2: Здравствуйте. Утро красит нежным светом стены древнего Кремля. Просыпается с рассветом вся советская земля. Холодок бежит за ворот, шум на улицах сильней. С добрым утром, милый город, сердце родины моей. Красивые слова популярнейшей советской песни «Москва майская» неслись в эфире всего Советского Союза, и как много в них было энтузиазма, жизни, устремленности в будущее и, конечно, весны и предвкушения счастья. И даже тогда, в очень серьезной с точки зрения идеологического контроля время, надо было быть страшным занудой, чтобы вспомнить о том, что 1 мая – это день солидарности в памяти демонстрации рабочих на площади Хаймаркет в Чикаго. Они вышли на улицу 4 мая 1886 года против полицейской жестокости. Обернулось все стычками с полицией, перестрелками, взрывами бомб, гибелью и ранениями десятков людей с обеих сторон. Такой вот печальный повод для праздника, о котором, конечно, вспоминать было как-то странно, потому что весна, потому что радостно на душе. День уходит, и прохлада освежает и бодрит. Отдохнувший от парада город праздничный гудит. Вот когда встречаться парам, говорливо и жива, по садам и по бульварам растекается Москва. Хороший, в общем-то, праздник. Впрочем, есть люди, которым сегодня хочется именно 1 мая грузануть нас своим нудным бубнежом про солидарность и борьбу пролетариев всего мира за трудовые права. Остались еще такие, мягко говоря, экспонаты.
3: Дорогие друзья, уважаемые мои товарищи, сегодня 1 мая приобретает действительно свои первые очертания. Речь не идет о красных шариках. Речь сегодня идет о том, что простой труженик должен бороться за свое рабочее место, за мир, за достойную жизнь в этом мире. Во имя созидания, во имя дружбы и братства. Ура!
4: Ура!
3: Ура!
4: Ура!
3: Ура!
2: Это выступал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Смысла в его словах особого нет, как и в любых ритуальных заклинаниях. Сегодня днем с огнем не найдешь работящего человека, которому нужны Зюганов и его КПРФ. Если возникает проблема на работе, с начальством, куда разумнее пойти, в трудовую инспекцию, суд или прокуратуру? Толку будет больше, чем от человека, которому так хочется угробить своим занудством прекрасный весенний праздник. Ну, его к лешему. С 1 мая вас, дорогие друзья.
1: Между строк с Эрнестом Старателевым.
5: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Радио Дача. Телефон рекламной службы 212-9990.

0: и имени Гагарина. Подробности в группе ВКонтакте «Радио Дача Самара». 16+.
1: Реклама. Хозтовары – все для дома. Цены скромные, выбор огромный.
2: Все для дачи и для дома есть в любое время года. Тачки, емкости и грабли, и поливка, и лопаты.
1: Качество отличное, экономия приличная. Компания «Мегапластик». Для дома праздник. Товарная 4А.
3: «Уралкомплект». Памятники от эконом до премиум-класса. Изготовление, монтаж, гарантия. Склиренко 8. Пересечение с Масленникова. Подробности на сайте уралкомплектпамятники.рф.
4: Мечтаешь попасть на премиум Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
5: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставь

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: 6+.
0: Реклама.
7: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: Вы слушаете 102.1. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-63-008-48. Для детей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Телефон 321-102.1.
2: Дорогая радиодача, хочу поздравить свою любимую-прелюбимую подругу, которая знакома уже 23 года. С днем рождения! Желаю ей здоровья, счастья, успехов. Очень ее люблю, искренне, желанно. Хочу, чтобы у нее в жизни сложилось все хорошо. И хочу заказать также песню «Электричка». Алена Этельна.

0: Реклама.
1: 1000 ярких эмоций дает аттракцион «Супер полет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
2: Мечтаешь попасть на премию Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdvistv.ru. Категория 18+.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Дачные объявления.
1: Радио «Дача Самара» проводит творческий конкурс. Нарисуйте со своими детьми и внуками в возрасте от 7 до 12 лет картину на тему «Одна страна, тысяча красок» в честь Года единства народов России. До 10 мая выкладывайте фотографии работ в специальный альбом в группе ВКонтакте «Радио «Дача Самара». Финалисты получат замечательные подарки, а лучшие работы будут представлены на специальной выставке «Радио «Дача» в парке имени Гагарина». Подробности в группе ВКонтакте «Радио «Дача Самара». 16+.
2: Реклама. Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням в 6.30 и 8.30, а выходным в 8.30. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: информация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Радио «Дача» представляет.
2: Как пищуте, чувак, дачка!
3: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси, чудище из Лохнесс» в кино с 7 мая. 6+.

0: Вы слушаете 102.1. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ 63-008-48. Для детей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 321-102.1.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Дмитрий Баранов. Я хочу передать огромный привет своему другу Коротенко Сергею. Пожелать, чтобы он нашел свою вторую половинку. Спасибо, радио «Дача».
4: От

0: реклама.
1: Комплексная диагностика зубов, стоматологии Реавиз. Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама Медицинский университет Реавиз.
2: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в Аврора Молл. Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. Аврора Молл.
3: Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, месте порядки, получение на aurora.ru/18+.
4: Кабельное ТВ за 130 рублей в месяц. Бесплатная приостановка в дачный сезон. Теленет Самара. 200 09 09. Подробности на сайте telenettv.ru.
5: Вах, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
6: Что, и в понедельник?
5: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатные. И даже в четверг.
7: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятники участникам СВО на особых условиях. Сохраним память героя достойно и поможем в оформлении документов. Звоните 249-99-89.
8: Агентство недвижимости Ивановой Дарьи – это надежность и репутация, проверенная временем. Все виды риэлторских и юридических услуг в недвижимости. Звоните 203-1111.
9: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте!

0: А4А. База Мегапластик. Все хозяйственные товары в одном месте. Товарная А4А. База Мегапластик.
1: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Кабельное ТВ плюс интернет за 370 рублей в месяц. Бесплатная приостановка в дачный сезон. Теленет «Самара». 200-09-09. Подробности на сайте telenettv.ru. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Мечтаешь попасть на премиум Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подарки.

0: «Диско-праздник» начнется в пятницу в 8 часов вечера.
1: 3 часа подряд в эфире только диско-хиты.
0: Это «Диско-дача».
1: До новых диско-встреч на радио «Дача».
2: Вы слушаете 102.1. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-63-008-48. Для детей старше 16 лет.
0: На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Телефон 321-102.1.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать привет своему брату Игорю, поблагодарить его за его добрые отношения и прошу передать для него песню в исполнении Вадима Казаченко «Желтые розы». Спасибо, радио «Дача».

0: Дачные объявления.
1: Радио «Дача Самара» проводит творческий конкурс. Нарисуйте со своими детьми и внуками в возрасте от 7 до 12 лет картину на тему «Одна страна, тысяча красок» в честь Года единства народов России. До 10 мая выкладывайте фотографии работ в специальный альбом в группе ВКонтакте «Радио «Дача Самара». Финалисты получат замечательные подарки, а лучшие работы будут представлены на специальной выставке «Радио «Дача» в парке имени Гагарина». Подробности в группе ВКонтакте «Радио «Дача Самара». 16+.
2: Реклама.
3: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Теннет Т7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Теннет Т7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 000 рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера ВИП-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
4: Квартиры комфорт-класса от 5 900 000 рублей в жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Высокий уровень комфорта, 3 уровня паркинга, закрытый двор и парк в 5 минутах от дома. Взмывайте над привычным. Звоните 8-746-275-2525. Застройщик ООО «СЗК Каскад Девелопмент». Цена 5 900 000 рублей. Указано в однокомнатную квартиру площадью 35,2 квадратных метра.

0: метра на пятом этаже. Количество квартир ограничено. Приложение действительно при условии наличия квартир. Подробности на gk.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.ру. Не оферта. 18+.
1: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8 846 379 25 25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене.
0: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир участвующих в акции ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
3: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте

0: Дачные объявления.
1: Знает, куда посадить цветы, где применить ненужные вещи, как сделать так, чтобы на даче все было хорошо устроено. Каждые выходные на радио «Дача» экспертную оценку ваших дачных участков проводит кандидат биологических наук. Узнаем полезные советы от Алены Волковой, автора блога «Аленин сад» в «Одноклассниках». Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 на волнах радио «Дача».
2: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие.

0: Любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
0: Категория 12+. Радиодача представляет.
2: Что там у нас с крышей?
3: Отъехала!
4: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси, чудище из Лохнесс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. В кино с 7 мая. 6+.

0: детей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 321-102-1.
3: Здравствуйте, радиодача. Меня зовут Сухарева Александра. Я хотела бы передать привет всем, кто носит нашу фамилию Казачок. И прошу поставить песню Расторгуева группы Любэ. Спасибо, радиодача.

0: Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Полночь на радио Дача. Вместе с вами Дмитрий

0: Радиоканал 102.1. Для детей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 321-102-1.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать привет своим коллегам Олегу и Валерии, поставить для них песню Дениса Майданова «Спасибо, Александр».
3: Видишь?

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Самаре час ночи. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Будильник, как плохая любовница, звонит всегда не вовремя.
0: Это радио «Дача».

на дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Вы слушаете 102.1. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ 63-008-48. Для детей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 321-102.1.
3: Здравствуй, дорогая радио «Дача». Прошу вас, для милой, дорогой, любимой Еленьки передайте песню Андрея Бандеры «Голуби». Большое

0: Ильича.
1: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун. Представляю вам свою новую песню «Музыка моя». Уверен, она станет отличным дополнением вашего хорошего настроения. Слушайте новинку на радио «Дача».

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама. Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом. Радиоканал 102.1. Для детей старше 16 лет.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 321-102-1.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Передаю привет любимой жене Аленьке. И хочу заказать для нее песню Сергея Безрукова и группа «Любые березы». Спасибо, радио «Дача».
3: А чем?

у дорог, прислонившись по ветру, стоя. И листву так печально кидают. Я пойду по дороге, простору я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю. Отчего так печальные листья летят?

0: за мною калитку закроет.
1: Отчего так в России березы шумят?

ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: После дождичка в четверг обычно бывает дождичек еще и в пятницу.
0: Это радио «Дача».

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калидина.
0: Скидки в аптеках столички.
2: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом. Радиоканал 102.1. Для детей старше 16 лет.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 321-102-1.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Александр, меня звать. Хочу, чтобы услышала меня та единственная одна девушка. Я хочу ее встретить и остаться с ней на всю оставшуюся жизнь. Спасибо, радио «Дача».